У меня пупырок, я мужикоро. Вот мы дубатим, куну на цинце, хутур маути, покуй манаеван. Мату дынди далайте. Ай, марту капа, сая куль няй.